концев земли, и сущих море далече, и милости, милости будь, владыка, гресев наших и помилуй. Милости, мой человеколюбец, Бог еси,

Владыка благомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Сурожского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны, и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси душу.

Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священ

наступи, спаси, помилуй, сокрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

нашей Богородицы, и призна Девы Марии, силы честного и благотворящего Христа, Христа чисточестных небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи и Святителя Иоанна, святых славных и светвальных апостолов, святых славных и добропроведных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же на святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и же на святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлибийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольные великие княгини российские Ольги, и же на святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия Руси Петра Алексеевна, Макария Филиппа Иова и Маньена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благодетных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Печерский, Серафима Собор,

Иисусе Христе Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, как Господу отвратно, услыши меня от горы святые своя, а заступ и спах восставь, но Господь заступит меня, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на меня, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушила иси, Господи, и спасение на людях Твоим, благословение Твое, а заступ и спах восставь, яко Господь заступит меня, Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах слякопся до конца весь день седуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставим сила моя, и свет очью моей, то не со мною, друзи мои, искренние мои, прямо мне приближься и старше, и ближний моя далече мне старше, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголу кусуетная, и всивны весь день поучахуся, аз же яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имы во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповал, ты услышишь и, Господи, Боже мой, яко ревза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишься паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусти непроходней и безводней, пако во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уснам о радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренне поучахся в Тя, яко былоси помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Тии же в суе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бози похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тя, яко былоси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя,

Родящий мне в рог, быв яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящего в гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки твоей отпиновения выше, положишь меня в рое преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость твоя, вся волны твоя навела и синамя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь меня мир за себе предан бы их и не скажда. Отче мои, изнемо гости от нищеты, воззвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться тебе, и да повесь, что во гробе милость твою истину твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса твои, правда твоя в земли забвений, и аз тебе, Господи, воззвав, и утро молитву моя предварится, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице твое от меня, нищесть азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе твои, устрашение твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода весь день держаша мя в купе, ударилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего во дни воззвах и в ночи пред Тобою, давнидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господи судьбу всем обидимым, сказав пути своему Моисееву, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрой милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою новоящихся Его, велико отстает востоца от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепостью, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидит суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твоей поучахся, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров, слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благи наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь и враги моя, и погубишь и все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не мне Иисус с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не мне Иисус с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.